Ночи луда вниз, мне на полсада, родимое месяца я излазим с нём. Цельные цепели и белая кошуля, опасно играет со девоком тон. Ерунда жели гужве луда забаве, и так уволи ночи драгу камене, с вас светла.